чтобы прогреть трубы. Все остальное время дворец отапливали другие печи, а она молчала, и по ее закопченным бокам ползали серебристые мокрицы. Но в глубине своих древних кирпичей, в самой сердцевине, где когда-то бушевал огонь, печь хранила воспоминания, смутное, как сон. Оно приходило каждую ночь, в каждое мгновение ее каменного забытья, когда шум дворца затихал. Сны были настолько ясными, что поутру она еще долго смотрела на сажу на своих боках с тихим недоумением. Ей снилось, что она — шар. Куда только подевалась груда кирпичей. Она была единым, цельным телом. И этому телу был неведом подвал. Оно парило в теплой, бездонной пустоте, которая была чем-то бесконечно уютным. Ей снился свет. Не тот привычный, что пробивался из вентиляционной решетки по утрам и резал мир полосой, где кружились пылинки. Ей снился ее собственный свет. Он рождался прямо в ее центре, где в реальности была пустота. Свет был золотисто-белым и невесомым, как самая чистая мысль. Ей снилось тепло. Оно не было похоже на то жадное, сухое тепло, что вырывалось из ее открытой топки, когда в нее кидали поленья. Тепло из ее сна было всепроникающим и ласковым. Во сне она согревала не трубы. Она согревала планеты, другие шары, которые тихо кружились вокруг нее, ловя ее лучи своими цветными боками. И под ее любящим взглядом на них таял лед. Зеленела трава, а в появившихся от талых вод морях заводилась трепетная жизнь. Печь в ее снах не зависела ни от людей, ни от дров, ни от необходимости гореть. Она просто светила, и этого было достаточно для рождения новых миров. Ей снился смысл. Во сне не было ни управляющих, ни дров, ни подвалов. Была великая, тихая необходимость. Печь была нужна просто потому, что была. И ее свет был осью, вокруг которой вращалась вся эта удивительная вселенная. А потом она просыпалась. Пробуждение было внезапным то от звука шагов над потолком, то от скрипа тачки с поленьями. Она снова была грудой кирпичей, покрытой паутиной и грустью. И каждый раз после такого сна в ней рождалось одно и то же чувство. Острая, щемящая дисгармония. Как если бы скрипач, услышав в душе симфонию, обнаружил, что его руки — молотки, а скрипка — бетонная плита. «Почему?» — спрашивала она саму себя, и ее эхо гулко отдавалось в пустой топке. «Зачем мне это снится? Я ведь печь. Мое дело — поглощать дрова и отдавать жар. Откуда во мне память о полете?» Эти сны были ее тайной и ее единственным сокровищем. Они были настолько реальными, что порой в полдень, когда подвал погружался в сонную истому, ей казалось, будто ее шершавые кирпичи изнутри пульсируют. Словно под камнем бьется крошечное, забытое сердце. Сердце.

Солнце, которое отказывалось верить, что все кончено. И однажды управляющий, составляя опись дворцового хозяйства, указал на печь пальцем. Только зря занимает место. На следующей неделе на слом. А кирпичи на мощение дорожек. Теперь точно все. Печь вздохнула, и из трубы вылетело серое облачко. Мокрицы разбежались. Печь охватило глубокое сожаление. Неужели она исчезнет, так и не разгадав своих снов? Она поняла, что в какой-то момент, неважно, 100 или 1000 лет назад, она согласилась. Согласилась, что ее роль — поглощать и отдавать. Не занимать много места в жизни, где было что-то красивее и важнее. Тихо обитать где-то там, в глубине подвалов. Она позволила замуровать свое внутреннее сияние под слоями сажи, удобства и чужих ожиданий. И за это удобство мир теперь выбрасывал ее на свалку. И вдруг в этой горечи проскользнула мысль, ясная, как те сны. Если мне суждено стать щебнем, я стану им, помня о свете. Я буду светиться ради той, кто я есть. И печь перестала сопротивляться своему солнцу. Раньше она, просыпаясь от волшебного сна, тут же гасила в себе этот удивительный огонек, сомневаясь, нужен ли он в реальности. Теперь она позволила ему гореть. Это было страшно. Это ощущалось как раскрытие раны, которую десятилетиями держали закрытой. А теперь она пылала. Под толщей кирпичей что-то дрогнуло. Будто в доме, что давно пустовал, в дальней комнате вдруг замерцал старый светильник. Сажа на боках печи стала теплой на ощупь. Она чувствовала себя нелепо. «Что я делаю?» — думала она. Ответом было простое знание. «Я становлюсь собой». И тогда, доверившись себе и перестав сдерживать свет, она перестала прятать и память. Внезапно, с болезненной ясностью, она поняла, как стала печью. Это была предательская сделка. Когда-то, в незапамятные времена, ее солнце, дикое, юное, не знающее своей силы, в порыве сострадания увидела, как люди мерзнут, и захотела помочь. Оно спустилось с неба, позволило заключить себя в кирпичи, чтобы его тепло стало управляемым и полезным. Оно думало, что служит, а на самом деле его ограничили. Ему сказали: «Гори, но только здесь. Свети, но только когда мы бросим в тебя дрова. Согревай, но только наши тела, а не души». И оно постепенно забылось. Оно приняло правила игры: без дров ты ничто, и твой свет — лишь продукт горения. Вернув это знание, печь ощутила невыразимую боль. Боль утраченной свободы, преданного доверия, забытого могущества. Она сама гасила свое солнце, а оно, ее подлинная суть, рвалось изнутри через сны. Она поняла, что ее солнце никогда не умирало. Оно ждало своего часа, ждало разрешения быть собой, не слугой, не чьим-то инструментом, просто собой.
Рабочие, которые пришли ее разобрать, отшатнулись, а печь начала меняться. Она стала похожа на темную бархатистую ночь, вышитую серебряными точками-мокрицами, ставшими созвездиями. Побелка потрескалась, и в трещинах заиграл мягкий золотистый свет, как будто сами кирпичи начинали просвечивать. Люди сбежали, позвав управляющего. Тот, спустившись, замер. Печь светилась, и от нее исходило ощущение покоя, как в самом сердце бури. Человек был заворожен. Следом на этот удивительный свет пришли и другие. В подвал, всегда пустой и сырой, спустилась кошка, ищущая место для котят. Потом пришла служанка, чтобы выплакать здесь свое горе. К ним присоединился и старый солдат, которому снились войны, но здесь и его сны превращались в свет. Печь была собой и помнила, что она солнце. И этого было достаточно.

Управляющий отменил приказ. Никто не понял, что именно произошло, но место, предназначенное под слом, стало самым желанным уголком дворца, часовней неназванного света. Печь больше не растапливали. Ее внутреннее солнце, наконец признанное и отпущенное на свободу, горело открытостью, доверием и чистыми слезами тех, кто находил в ее свете отражение своего собственного спрятанного солнца. Быть собой. Вот та служба, которую ты можешь нести в этом мире. Никогда не отказывайся от своего. Самое страшное, что может случиться с человеком, это смерть при жизни, когда предан огонь сердца. Идти за своим может быть безумно, неопределенно, уязвимо и страшно. Но со временем ты поймешь, эти страхи были лишь стенами, возведенными вокруг настоящего тебя. Ничего не бойся. Иди.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Я перестал выращивать траву в своем саду. И теперь жаркие летние дни, когда, по словам Исаии, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени, а мой сад увядает и дурнеет вместе с лугами и травой, эти дни меня совсем не пугают. Напротив, мы с моим садом чувствуем в это время, что вписались в нечто более великое и древнее, чем нынешний Ближний Восток. И мне приятно видеть, как в этом моем скромном диком саду в жизни его растений становятся реальностью великие легенды о смерти и возрождении, созданные жившими здесь в древности народами. Финикийцами, шумерами, египтянами, греками. Легенды, источник которых в смене сезонов, в увядании и возрождении растений. Мифы, родившиеся в воображении их создателей и ставшие одной из основ человеческой культуры. Я пишу эти строки в начале лета. Мой сад уже засох, а трава в саду у соседей все еще зеленее, чем трава, которой нет у меня. Но мои шток-розы, вьюнки и агростеммы уже сверкают там и сям фиолетовыми и розовыми точками. И скоро здесь расцветут сотни цветов морского лука, которые пробьются из этой суровой и трудной земли на такой же суровый хамсинный воздух. И тогда ко мне снова, как и каждый год, придут дети из детского сада, чтобы посмотреть на эти цветы и усядутся вокруг них, и споют им песни праздника и осени, и сад опять зазеленеет и расцветет, и вернется к жизни. До следующего лета.
0: Мир Шалев. Мой дикий сад.

0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Россия согласилась на предложенную президентом США Дональдом Трампом инициативу о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
1: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающиеся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы.
0: Последний созвон президентов состоялся 29 апреля, тогда Владимир Путин выразил готовность объявить перемирие ко Дню Победы. Владимир Путин во время переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Кремле назвал День Победы основным праздником для россиян и белорусов. Он также отметил, что Беларусь является одной из наиболее пострадавших республик СССР в Великой Отечественной войне.
2: Символично, что глава государства белорусского сегодня вместе с нами здесь и завтра вместе с нами будете на торжественных мероприятиях на Красной площади. Нам всегда есть о чем поговорить и по текущим вопросам, связанным с экономикой, с вопросами социального характера. Объем торговли является рекордным, несмотря ни на какие трудности, которые нам пытаются создать извне. Все у нас в целом благополучно. Я вам расскажу, что происходит и в российской экономике в последнее время. Есть хорошие тенденции. Они, как правило, отражаются и на наших партнерах по Евразийскому нашему союзу, и тем более на наших отношениях с Белоруссией, поскольку у нас все-таки даже более глубокие отношения, чем с Евразес по некоторым направлениям. Александр Григорьевич, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
0: Как передает РИА Новости, рабочий ужин с участием президентов России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана проходит в Кремле. Отмечается, что к президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко присоединились лидеры Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев. Владимир Путин сегодня, 9 мая, планирует провести более 10 встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил журналистам, что России не нужно ничьё дозволение, чтобы провести парад Победы.
3: Да, конечно, нам не нужно ничьё дозволение, но, наверное, горе тому, кто пытается над Днём Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
0: Вчера Зеленский подписал указ о проведении парада в Москве. Согласно ему, на время проведения парада территория Красной площади должна быть исключена из плана применения украинского оружия. Дмитрий Песков также сообщил, что обеспечение безопасности на 9 мая является абсолютным приоритетом. РЖД назначили 17 дополнительных рейсов в Москву из южных регионов с 9 по 13 мая в связи с ограничениями авиасообщения. Поезда отправятся из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно, говорится в сообщении. Стоимость билетов в эти поезда будет фиксированной. Таким образом, дополнительно будет предложено пассажирам более 5000 мест. Также увеличено количество вагонов в регулярных составах. На данный момент организовано дополнительно 9000 мест, добавили в РЖД. Кроме того, РЖД совместно с Единой транспортной дирекцией Минтранса России организовали перевозки по схеме автобус плюс поезд и в обратном направлении. Из городов Грозный, Магас, Владикавказ, Нальчик можно доехать автобусом до Минеральных Вод, а затем пересесть на поезд до Москвы, Петербурга или других городов. Из Махачкалы в Астрахань автобусом, далее поездом и также из Элисты в Волгоград автобусом, далее поездом, говорится в сообщении. столицу ожидает трехдневное похолодание, однако с первого рабочего дня на следующей неделе прогнозируется потепление, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в столице сегодня, 9 мая, ожидается облачная погода с небольшими прояснениями.
4: Температура воздуха ночью плюс 5-8, утром плюс 9-12. Ну а после обеда скажется влияние атмосферного фронта с юго-запада. Облака уплотнятся, к вечеру местами может пройти небольшой дождь. Температура воздуха плюс 12, плюс 15. Ну и воскресенье, понедельник по ночам будет плюс 7-10, днем до 13-16. Не обойдется без дождей. Аномальный холод продержится трое суток. И с наступлением следующей рабочей недели в Центральной России потеплеет до климатической нормы мая и даже выше. Максимальные термометры покажут комфортные плюс 18-23.
0: По словам метеоролога, парад Победы пройдет без осадков.
5: Погода.
0: Сегодня в Москве возможен слабый дождь и до 14 градусов.

виска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои

На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий

В могилах не ставят крестов, но разве от этого?

вечером, вечером, вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любимую.

осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

столько заветных платочков, носим в шинелях с собой нежные речи, девичьи плечи, помним в страде боевой.

сотни тысяч заживо сожженных. Строятся, строятся шеренги к ряду ряд интернациональные колонны.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Россия согласилась на предложенную президентом США Дональдом Трампом инициативу о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
2: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающиеся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы.
0: Последний созвон президентов состоялся 29 апреля, тогда Владимир Путин выразил готовность объявить перемирие ко Дню Победы. Владимир Путин встретился в Кремле с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана в преддверии Дня Победы с Александром Лукашенко. Он обсудил экономику и празднование 9 мая. Кроме того, Владимир Путин назвал 9 мая главным праздником для народов России и Беларуси. Глава государства также выразил признательность казахстанскому лидеру Касым Жомарт Токаеву за визит в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
3: Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра, потому что, несмотря на все, что вокруг этого события происходит, вы сочли возможным для себя приехать в Москву и быть в эти дни вместе с нами, вместе с Россией. И это лучшее доказательство того, на каком уровне действительно находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. В значительной степени это происходит благодаря вам, вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей. Большое спасибо еще раз за то, что вы в Москве.
0: Международная повестка на полях празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у российского лидера Владимира Путина обещает быть весьма насыщенной. Как ранее рассказал помощник президента Юрий Ушаков, глава государства проведет сегодня встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, президентом Лаоса, верховным правителем Малайзии, президентами Южной Осетии и Абхазии, президентом Республики Сербской. Между тем, лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравления по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. России не нужно разрешение на проведение праздничных мероприятий в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так представитель Кремля прокомментировал указ Зеленского, позволяющий, цитата, провести парад в Москве. Песков сказал, что горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и говорить такие глупые шутки. В пятницу Зеленский подписал указ о проведении парада в Москве. Согласно ему, на время проведения парада территория Красной площади должна быть исключена из плана применения украинского оружия. Из-за временных ограничений полетов на юге России РЖД запустили 17 дополнительных рейсов. Поезда отправятся из Новороссийска, Адлера, Минвод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно в период с 9 мая по 13 число. Кроме того, в регулярных составах добавили вагоны плюс еще 9 тысяч мест, сообщили в пресс-службе компании. Также организованы комбинированные маршруты, автобус плюс поезд. Из Грозного, Магаса, Владикавказа и Нальчика можно доехать автобус до Минвод, а затем пересесть на поезд до Москвы, Петербурга или других городов. Из Махачкалы автобусом до Астрахани, далее поездом. Из Элисты автобусом до Волгограда, потом поездом. Как вчера сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента с постоянными членами Совбеза, авиасообщение на юге России будет восстановлено в полном объеме в течение ближайших 2-3 дней.
4: Данные поручения
1: аэропортам и авиакомпаниям по организации автобусного и железнодорожного сообщения как альтернативных механизмов вывоза граждан даны. В течение буквально 2-3 дней мы восстановим воздушное движение в ростовской зоне в полном объеме. В 13:00 возобновили сообщения с 13 вышеперечисленными аэродромами с сокращенной частотой полетов. Все пассажиры уведомлены. Работа в аэропорте ведется с пассажирами системно. Никаких замечаний и вопросов нет. Пассажиры относятся с пониманием к текущей ситуации.
0: В РЖД также сообщили, что билеты на поезда будут продавать по фиксированной цене. Всего пассажирам предложат более 5000 дополнительных мест. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без осадков плюс 13, плюс 15. В Москве возможен слабый дождь, и в дневные часы синоптики обещают от 12 до 14 градусов.

где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой. Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году. Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне б дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле. Этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.

Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех,

хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто на

опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские

Ленинскому чистым. Инженеры, поэты, артисты, одним словом, ополченцы уходили на войну. Вместо платьев, костюмов, портфелей, автоматы, гранаты, шинели, одним словом, добровольцы не щадили жизнь свою. Бесстрашнее подвига нету, одержали вы победу, людям возвратили мирную весну, детям подарили жизнь и красоту. А тогда, после вражьих налетов, моряки, мастера, патриоты, одним словом, ленинградцы возрождали красоту. Майским днем по-весеннему чистым корабелы, поэты, артисты, одним словом, ленинградцы вспоминают жизнь свою. Бесстрашнее подвига нету, одержали вы победу, людям возвратили.

0: сердце поверьте, кто погиб, тот себя обессмертил. Одним словом, победитель отстоял свою страну. Вспоминая салют 45-м, посидевшие парни, девчата, одним словом, ветераны собрались в одну семью. Бесстрашные подвига нету, одержали вы победу. Людям возвратили мирную весну, детям подарили жизнь и красоту.
1: Маяк.
2: Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у нее на пути.

пути, и дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуться к посетке.

люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

0: люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.
1: Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить?

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Сегодня началось трехдневное перемирие между Россией и Украиной, организованное при посредничестве США. Оно будет действовать до 11 мая включительно. Во время перемирия страны обменяются пленными по 1000 человек с каждой стороны. Стороны уже публично подтвердили готовность соблюдать условия соглашения. США, чтобы добиться этих договоренностей, контактировали с Россией и Украиной по отдельности, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
2: Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом.
0: Президент США Дональд Трамп допустил возможность продления перемирия по Украине. Он отметил, что направит переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для урегулирования кризиса на Украине. Президент России Владимир Путин встретился с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиёевым и Касым Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. На встрече Путин выразил благодарность Токаеву за участие в праздновании Дня Победы в Москве. Он также подчеркнул, что этот день является самым главным праздником для народов России и Казахстана.
3: Для нас, для всех, и для наших народов, и для нас лично, это действительно грандиозный, большой, может быть, самый главный для всех нас праздник. Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра, потому что, несмотря на все, что вокруг этого события происходит, вы сочли возможным для себя приехать в Москву и быть в эти дни вместе с нами, вместе с Россией. И это лучшее доказательство того, на каком уровне действительно находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. В значительной степени это происходит благодаря вам, вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей.
0: Российский лидер также отметил значимость присутствия президента Узбекистана на параде Победы в столице. Он подчеркнул, что это свидетельствует об особых отношениях между странами.
3: Наша встреча, в том числе по поводу даже праздничных мероприятий, являются проявлением и знаком особых отношений, отношений не просто дружбы, я бы сказал, братского взаимодействия. И то, что президент Узбекистана, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами, моими коллегами, будет присутствовать на военном параде на Красной площади, это особый знак. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. И благодарны вам за этот знак дружбы и внимания к нашим общим праздничным мероприятиям.
0: Владимир Путин во время переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Кремле назвал День Победы основным праздником для россиян и белорусов. России не нужно разрешение на проведение праздничных мероприятий в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Так он прокомментировал указ Зеленского, позволяющий провести парад в Москве. В пятницу Зеленский подписал указ о проведении парада в Москве. Согласно ему, на время проведения парада территория Красной площади должна быть исключена из плана применения украинского оружия. В Совете Федерации агентство ТАСС заявили, что указ Зеленского является неуместным глумлением над Днем Победы на фоне договоренности президентов России и США о перемирии и обмене пленными. Средства ПВО в период вечера 8 мая сбили 44 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, беспилотники сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областей, Московского региона, а также над акваторией Азовского моря. Теплее всего на майские праздники будет на юге европейской территории России, в Волгограде и Астрахани до плюс 30 градусов, а холоднее всего на Дальнем Востоке, где прогнозируются дожди с мокрым снегом и понижение температуры до 0 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что на европейской территории России будут находиться два антициклона, один на севере, другой на юге. Он добавил, что в более северных регионах, в Петербурге и Архангельске, поскольку нет дождей и появляется солнце, есть надежда на температуру 12-15 градусов выше нуля. По словам метеоролога, в Новосибирске и Красноярске сегодня и завтра будет хорошая погода, почти летняя, с температурой до плюс 20-25 градусов. Но 11 мая уже ожидается резкий провал, порывистый ветер и только 7-9 градусов тепла. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без осадков до 15 градусов. В Москве возможен слабый дождь. Синоптики обещают до 12-14.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому, берег мой. Покажись вдали краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

как в последний раз. Я все гляжу куда-то в

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к

пустыне безбрежной, в море, в горах с пастухом у огня. Эти глаза неотрывно и нежно.

победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим.

через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым, эх, путь дорожка.

еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая.

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, Россия и Украина также проведут обмен пленными по формуле 1000 на 1000, о которой ранее заявил американский лидер. Помощник президента России отметил, что договоренность на этот счет достигнута в ходе телефонных контактов с администрацией президента США, а представители Соединенных Штатов, в свою очередь, находились на связи с Киевом.
2: Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом.
0: Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено, но отметил, что хотел бы видеть значительное продление перемирия. Американский лидер сообщил о своей готовности направить американских переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине. Президент Владимир Путин провел в Кремле ряд встреч. Глава государства принял президента Беларуси Александра Лукашенко, лидера Казахстана Касым Жомарт Токаева, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана за визит в Москву на празднование 81-й годовщины Победы.
3: Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра, потому что, несмотря на все, что вокруг этого события происходит, вы сочли возможным для себя приехать в Москву и быть в эти дни вместе с нами, вместе с Россией. И это лучшее доказательство того, на каком уровне действительно находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. В значительной степени это происходит благодаря вам, вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей. Большое спасибо еще раз за то, что вы в Москве.
0: В Казахстане готовится к государственному визиту Владимира Путина, который планируется в конце мая, сообщил президент республики Касым Жомарт Токаев.
4: Что касается сотрудничества между нашими государствами, то мы интенсивно готовимся к вашему государственному визиту в конце мая. Вы знаете, за последние 20 лет между нашими государствами 177 проектов только в области промышленной кооперации находились в проработке. 122 проекта были успешно выполнены. Буквально за последние 5 лет Россия является одной из основных, так скажем, инвесторов в казахскую экономику, если не сказать самым главным инвестором в нашу экономику. Торговля успешно развивается. По итогам нынешнего года, согласно прогнозам, мы уверенно перейдем отметку